0: FM 102.7.
1: Реклама.
2: Большие города.
3: Бидва Юрмала ар программу «Квартирникс». 28. августа концертзале «Дзинтари». Бидва ар лабакеем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM 102.7. Dance Radio.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предложено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знания языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия усиливает защиту энергообъектов. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». В Инчукалнсе, на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которые в будущем послужат не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны 5-й статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди и местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.